0: And call a fucking sun sight. You wasn't the time, man.
1: Как ты, чё не мог, Аллаке? Радио Золи, Аллаке.